0: Шалонар and Абрамцова.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, ribitulici! Suntem în zi de marți, data de 2 iunie, parcă și ziua din săptămână și data se pupă foarte bine. E 1, e luni, e marți, e 2, mâine e 3, miercuri. Foarte bine, așa nu ne pierdem nicicum până la final de săptămână. Măcar bună dimineața, Julenca!
2: Доброе утро, Виктор! Доброе утро, банда! Доброе утро всем тем, кто уже проснулся. А кто нет, не переживайте, мы сейчас эту ситуацию очень быстро исправим. Все потому, что в нашей студии уже есть для вас заготовлен плейлист, который прозвучит на протяжении последующих 4 часов для того, чтобы у вас было хорошее настроение. Ну и, конечно, потому что прямо сейчас в нашем телеграм-канале публикация появилась для вас, для того, чтобы вы оставили там свой комментарий утренний, рассказали, как у вас дела, как у вас начался сегодняшний вторник, 2 июня, и какие у вас планы на этот дождливый вторник. По крайней мере, именно таким нам обещают его синоптики. Но сегодня вроде наверняка все. Вроде наверняка дождь пойдет, потому что 70-80% обещают нам синоптики на сегодняшний день по поводу дождливой погоды. Поэтому, да, от дождя нам точно сегодня никак не убежать. Но есть одна хорошая мысль, связана с этой дождливой погодой. Знаете, все же, вот, во-первых, то, что это хорошо для почвы, это уже один момент, мы все это знаем, но чем это хорошо? Тем, что дождик все-таки сближает. Знаете, все не ходят там по паркам, гуляют, а сидят вместе в офисе, сидят вместе дома, быстрее домой мчат, потому что по дождливой погоде не погуляешь. Поэтому давайте во всем искать плюсы. Сегодня явно у большинства из нас будет такой уютный домашний вечерок. Может быть, там,
1: тут ты лоа чего сериальчика.
2: Ну, курточка.
1: Но, астăzi 16 grade, s-a răcit afară. Iată, vezi ce aduce ploaia și vreme recoroasă.
2: Ну, вот сейчас на улице 14 градусов, если честно, мне в курточке было

и мы в том числе. Обязательно залетайте в телеграм-канал, рассказывайте, как началось это утро вторника. Чувствуете ли вы разницу на дорогах, так как школьники уже сидят дома, спят в это время? Есть ли у вас ощущение того, что дороги стали намного разгруженнее, что легче стало добираться до офиса, до работы? Или во время дня, например, да, что как-то пробок стало меньше? Я, например, это сполна ощутила вчера и сегодня в том числе, и когда утром добиралась до работы, и даже вчера во время дня. Я не знаю, где были все люди, но на дорогах вчера было и вправду пусто. Или как минимум

0: Желаю всем отличного настроения и наипрекраснейшего дня. Несмотря на погоду на улице, желаю, чтобы у вас в душе всегда сияло солнышко. Витя, Юля, вы огонь. Спасибо за то, что вы есть и всегда улучшаете нам настроение. Ой, Лилиана, всегда, пожалуйста, мы так рады, на самом деле, за ваши комментарии, за то, что вы каждое утро заходите, приветствуете нас, рассказываете, какое у вас настроение, как это сделал и Михалыч. Няца, бандитос, всем чудесного дня и шикарного настроения, опять же, несмотря на погоду. Пашка пишет нам: доброе утро, всем позитивного дня. Есть у нас также комментарии от Нику, Буна 12.1, UK, Plow, да, welcome to UK. Да, Нику, вот теперь мы тебя прекрасно понимаем, потому что у нас примерно целую неделю будет не Кишинев, а почти Лондон. Кишингтон. Не, так, все, забыли. Это была попытка соединить эти два города, но, кажется, неудачная, да. Просто забыли. Вы знаете, помните, как это? Люди в черном. Пик, все забыли.
1: Richie e cu noi din Dublin, bună dimineața, Miss Love e cu noi, văd mesajele din TikTok, da, TikTok-ul, vă vedem pe toți și pe fiecare în parte, ne salutați, iar noi vă transmitem mesajul live în emisie, direct la radio. Bonjour, o zi calmă, caldă pentru toată lumea. E din Paris această fotografie, se vede turnul Eiffel în spate. Aici e un parc foarte frumos, cerul este variabil.
0: Da, acolo! В Париже как-то совсем не пахнет дождем. Вроде как бы и облачно, но я не вижу, что как-то дождик собирается там немножко повеселиться. Но у нас уже идет дождь на Ботанике. Мелкий, но идет. Да. А это значит, что началось, друзья, то, что мы ждали несколько дней. Вот прямо сейчас вот момент начинается. Если вы собираетесь на работу, берите зонтики, или, как сказал Виктор, умбрелики, и все у вас будет хорошо.
1: Умбрелушеле. Апропо, я че месаж, я ажус ла ора 76 минуты. Поте л-ай вазу ши ту. Репежор, читеск, Петя, на данный момент вы лучшая радио в Молдове, так держать. Deci el ne-a făcut un compliment, dar ne ține situația de șah. La moment! Nu se știe ce va fi în toamnă.
0: Вот-вот.
1: În
0: поэтому
1: toamnă
0: надо всегда оставаться в тонусе. Петь, мы так и будем делать. Мы, на самом деле, всегда к этому стремимся. Всегда оставаться лидерами на первых позициях. Очень надеюсь, что так оно и останется. Благодаря вам, конечно.
2: Record. Dance Radio. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 179.

0: На рекорде.
1: Посмотрим, кто из вас уже успел проснуться, кто успел отправить нам утренние бодрые сообщения. Если вы еще этого не делали, пожалуйста, исправьте ситуацию прямо сейчас. Возьмите телефончик в руки и сделайте это. Расскажите, что вы делаете в этот вторник, как у вас утро началось, с чего оно началось, с кем оно началось, был ли уже бодрый утренний кофе, если нет, собираетесь ли вы выпить эту чашку.

0: нашего партнера, потому что эта часть у нас содержит рекламный контент. Не забываем про это. Вместе с нами Family Smile Dental Care. Место, где ваша улыбка на первом месте. Место, где вы забываете про страх зубного. Место, где можно без боли и слез вылечить ваши зубы, улучшить вашу улыбку и привести ее в идеальное состояние.
1: Hai să facem un mic challenge. De mult n-am avut noi, cred că de vreo două săptămâni, cu numere din matriculare. Să fim un pic de investigatori și să găsim, iată, astăzi este zi de 2 iunie, un singur 2 ar fi, e greu, mai ales că sunt și mașini puține prin oraș, pentru că ambuteiajele sunt relativ dispărute odată ce școlile și

0: ca voucherul în sumă de 500 de lei din partea partenerului orei 7. Clar că prezicerile astrale sunt individuale, iar în funcție de cum simțiți voi această zi, așa și o trăiți. Dar clar că e nevoie de pozitivism, oameni dragi alături și gândire frumoasă, gânduri spre un noroc și mai multe detalii. Julienka, gata? Pregătită?
1: Da, я всегда готова. Поехали. Маленький тизер, гороскоп на сегодня, друзья. Кому придется пересмотреть все свои ожидания, а кого день приятно удивит, прямо сейчас мы с вами узнаем. Только для начала можно нам, пожалуйста, фоновую музыку, диджей? Есть, фоновая музыка есть. Поехали. Овны, сегодня вы заметите, что вы перестали сомневаться в том, что еще недавно у вас вызвало сильную тревогу. Ситуация, которая долго казалась сложной, вдруг станет понятной и управляемой. Сейчас важно не искать, конечно, подтверждение своей правоты у других людей. Вы и так знаете ответ, где вы были правы, а где наступили мимо. Тельцы, день напомнит вам, что жизнь состоит не только из обязательств. Вам захочется порадовать себя чем-то приятным, вкусной едой, например, какой-то красивой вещью или временем без спешки. Это будет правильным решением. Иногда лучший способ восстановить силы – это перестать требовать от себя продуктивности каждую минуту. Близнецы, день может вам принести информацию, которую вы давно пытались получить, причем придет она совершенно неожиданно. Возможно, кто-то проговорится или поделится какой-то важной деталью, или сам выйдет на связь. Поэтому не спешите сразу делать выводы. Сначала соберите всю картину целиком, а вот вечерком многое станет намного понятливее для вас. Рак, сегодня прошлое напомнит о себе, но не для того, чтобы вернуть вас назад, а чтобы показать вам, как далеко вы продвинулись. Вы можете вспомнить старую ситуацию и внезапно понять, что больше не испытываете прежних эмоций. И это хороший знак. Львы, ваше влияние на окружающих сегодня будет особенно заметным. Люди станут внимательнее слушать ваши слова и реагировать на ваши идеи. Также день хорош для знакомств, общения и любых ситуаций, где важно проявить первое впечатление. При этом не нужно стараться быть ярче всех. Именно естественно, сегодня станет вашей главной силой. Девы, то, что вы давно откладывали, сегодня наконец-то получится решить быстрее и проще, чем ожидалось. Это может касаться документов, это может касаться домашних дел или даже организационных вопросов. Не стоит откладывать мелочи еще на неделю. Если у вас сегодня начнет какое-то дело получаться, доведите его до конца. Весы, кто-то может начать проявлять к вам симпатию. Вообще день у вас, знаете, с пометочкой любовный такой. То есть вот эмоции будут зашкаливать, все, что связано с партнером, со второй половинкой. Вы сегодня прям, знаете, будете пылать. И это хорошо, проявлять свои эмоции. Это всегда помогает нам жить, помогает нам развиваться, вдохновляет нас. Поэтому используйте эту силу сегодня. Весы, скорпионы, сегодня вы сможете увидеть истинную суть происходящего за внешней картиной. Кто-то вам покажет свое настоящее лицо, свои настоящие намерения, а какая-то ситуация наконец станет прозрачной. Не игнорируйте внутренние подсказки, они сегодня будут, и причем очень точные. Стрельцы, вас может неожиданно потянуть туда, где нет каких-то строгих правил, где нет ограничений. Вам захочется, знаете, отклониться от рутины, и это, в принципе, вам может подарить яркие эмоции, поэтому новые впечатления, на самом деле, вот сейчас, в этом периоде времени, для стрельцов важнее привычного комфорта. Козероги, сегодня вы можете получить подтверждение того, что вы все делаете правильно, что вы идете на правильном пути, и это не обязательно связано с профессиональной сферой. Это может быть в том числе подтверждение ваших усилий, ваших стараний, в том числе в любовной сфере ваших отношений. День показывает, что репутация уже работает на вас, ваш авторитет остается не тронутым, поэтому наконец-то вы сможете пожинать эти плоды. Водолеи, в вашем окружении может появиться человек, который вас заставит посмотреть на мир немного иначе. Это, знаете, такие встречи, которые случаются нечасто, но оставляют след надолго, поэтому обратите внимание, кто вас сегодня будет окружать. Ну а к завершению рыбки, чем меньше вы будете прислушиваться к чужим советам сегодня, тем проще окажется для вас день. Сегодня расставляйте выставляйте приоритет, при этом не забывайте про собственные желания без постороннего шума. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. А у нас самое время выбрать победителя сегодняшнего челленджа, кто же заберет ваучер от нашего партнера, от Family Smile Dental Care, мы прямо сейчас узнаем. Потому что машины, или точнее автомобили с номерными знаками 222 у нас есть, нам отправили эти фотографии. И они, кстати, не все, но некоторые из них сделаны с помощью ИИ. Конечно, эти фотографии мы засчитывать не будем, но те остальные все участвуют в конкурсе, поэтому я начинаю скроллить.
0: Да, вы он скролл, ши он стоп, а кум?
1: Есть Елена, буне, деменяться ши, феличитер. Аша, есть я.
0: Елена, я машина, яку машина Toyota, да?
1: Да, Toyota 222, Елена Тигану. Da, или Tiganu, felicitări, ai câștigat astăzi voucherul din partea partenerului Orei. Ora a conținut plasare de produs și uite că deja suntem aici. Dance Radio. Aici, în următoarea oră.
0: Și am trecut de aici?
1: Și am trecut de aici pentru că e 8 și e fix 8 și un minut deja.
0: Da. Și această oră e cu plasarea de produs. Astăzi alegem de la 8 până la 9 finalistul numărul 2, de nu greșesc eu.
1: 2.
0: Pentru a juca vineri superfinala și să câștigați bani pe cardul BanCard, sau cum spune Julenca, bani cash pe card.
1: Bani cash pe card, da. Ну, знаешь, все же приятно, когда тебе вдруг приходит смс, что вашу карту пополнили.
0: Да. Chiar dacă suma e de 500 de лей, да.
1: На самом деле, на 500 лей можно много чего сегодня приобрести. И деньги лишними не бывают, поэтому, ты знаешь, для кого-то сумма очень большая, для кого-то сумма поменьше. Это все зависит от того, как мы смотрим на ситуацию. Поэтому, в любом случае, денежный приз достанется кому-то уже в эту пятницу. Пока у нас один финалист есть. Сегодня мы в поиске финалиста номер 2. И вчера, учитывая, что мы играли в аффирмации, сегодня мы будем играть Буркану де Трелитри. Да? Правильно я говорю?
0: Да,
1: ты Влад. Ты так посмотрел на меня просто, я думаю.
0: Я просто скажу, Влад, ieri, în data de 1, a câștigat și noi l-am felicitat cu primul joc, curajosul din vara 2026. Și astăzi finalistul numărul 2, iar partenerul echipa Max Auto. Baftă pentru toată lumea, 07860179 este numărul din studio. La acest număr vom aștepta la 8 și 20.

0: новую банку. Если у вас это получается, вы выходите в большой финал, и уже в эту пятницу, возможно, именно вам на карточку придут денежки от партнера этого часа. Все же приятно так в пятницу, раз, и у тебя счет пополнился. Мне кажется, даже не просто приятно, но еще и очень нужно, потому что впереди выходные, можно пойти в кафешечку, можно использовать, инвестировать эти денежки, можно купить себе что-нибудь для как раз-таки такого сезона летнего, да, то ли купальничек, то ли кремушек какой-то, поэтому денежку можно потратить по-разному, но для начала ее нужно выиграть. А чтобы выиграть, нужно с нами сыграть. А чтобы сыграть, нужно дозвониться по номеру 0786-0179. А чтобы дозвониться, берите скорее телефон в руки, а то сейчас буду с вами
1: телефонele
0: ругаться.
1: Телефонele sună la acest moment, dar vine și blocul de publicitate, să vină o piesă până la reclame și jucăm runda numărul 2 după publicitate. Rămâneți cu noi!

0: Jetur.mede.
1: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Лето. Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Да-да, даже 400 тысяч леев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
4: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения. Dance Лето.
8: На рекорд.

0: время сыграть еще один раунд. Трехлитровая банка. Продолжаем, друзья. Мне кажется, я начну вас ругать. Ну что это такое? Почему телефона не звонят? Наверное, нужно вам напомнить номер нашей студии 07860-107-9. Давайте вместе с вами сыграем. Давайте выявим финалиста этого дня. Посмотрим, кто же справится с этим заданием лучше, чем это сделала Ирина, которая до этого с нами сыграла, назвала целых 9 слов. Соответственно, поставила такую неплохую планочку этой игре. Вам нужно сейчас дозвониться, назвать больше слов и перебить Ирину.
1: Да, Юля Нуаре учится порнянским микрофоном. Гата, держа, она ругается. Чего ты меня цанче путашала? Я нервоза. Да, и там здесь такая приметка до круассана де диминяца, пентру зива де ер, де ла колледжи, де
0: из самое интересное, что, кстати, нашей коллеге Диане огромное спасибо. Утром она нас решила покормить вкусным круассаном. Виктор говорит, что мне это за...
1: Пентру реапортаре ер. A vrut să te îmbuneze, a vrut să se împrietenească din nou. Да.
0: Самое интересное, что Диану я вчера не видела, не встречала. Поэтому, мне кажется, история, Виктор, выдуманная тобой. Знаешь, вот честное слово. Это за вредность Диана решила поделиться утром круассаном. Ага. Дианушку я не видела. Но, тем не менее, ей огромное спасибо. Утром она нас накормила. И сразу настроение хорошее. Все-таки, знаете, сытый человек, он злым быть не может. Согласитесь со мной. Поэтому, Виктор, мне кажется, это ты не перекусил. Ты еще...
1: Acum ai văzut că am luat micul dejun.
0: Da, все.
1: Sunt foarte bun.
0: Ну,
1: sunt
0: отлично.
1: În ordine.
0: Тогда мы точно можем сыграть. И я вас призываю поскорее дозвониться до нашей студии. Мы разыгрываем место в большом финале, который пройдет уже в эту пятницу.
1: Neața!
2: Алло, bună dimineața.
1: Cine e cu noi?
2: Ina.
1: Ina, de unde ne asculți?
2: Chișinău.
1: Așa, din ce raion ești originară?
2: Sunt din Moldova Veche.
1: Raionul Dubăsar sau Criulin?
2: Da, Dubăsar.
1: Dubăsar. Moldova Veche. Bacul e la Moldova Nouă?
2: E la Veche, în partea asta, dar el trece
1: pe Nistru. Am înțeles. Hai să facem așa. Ești pe Bacul Moldova?
2: Da.
1: Și ne spui câte multe cuvinte care încap în borcanul de 3 litri. Încep cu litera...
0: Încep cu litera... Fie litera L. L, de la Luca.
1: Go!
0: Deci, o bătrânică are o torbiță pe acolo. Cu ce?
2: Lingură... lampă. M-am emoționat.
1: E bun.
0: Ceva a fost.
1: Da,
0: ceva
1: da, da.
0: A fost.
1: Lampa, lingura a intrat sigur.
2: Asta,
1: două cuvințele.
2: Asta e pentru prima oară.
1: Noi îți spunem bine, ai venit și
0: exact.
1: Te mai așteptăm cu
2: mulțumesc.
1: Mare drag în emisia radio.
2: Mulțumesc, eu vă ascult cu drag în fiecare zi. De dimineața până seara.
0: Mulțumesc.
1: Să ai o zi frumoasă, Ina. Pa.
0: Dar putea fi și Leu Ștean pe acolo.
1: Leu Ștean.
0: Și linte, și lobotă, și...
1: Dă niște luminițe.
0: Exact. Ce ar mai putea fi?
1: Lacăt.
0: O lămâie.
1: Lămâie. Dar vezi că oricum, în orice locație n-am spune, noi oricum fructe și legume apar.
0: Da.
1: Mai ele... nu se mănâncă.
0: Da, exact. Dar putea fi, nu? O bătrânică care trecea și ea pe acolo cu o torbiță.
1: Pe bac?
0: Da.
1: La volanul... Sau la ghidonul unei motociclete?
0: Da.
1: Sau în timp ce urmărește soțul bătrânel pensionar căruța și calul pe bac?
0: Da.
1: Prieteni, hai să dăm o piesă la radio și oficial o felicităm pe Irina, cea care cu cele 9 cuvinte a intrat în runda finală din această dimineață de marți. Revenim cu horoscopul la final de oră și ținem să menționăm că această oră e cu plasarea de produs. Echipa Max Auto este alături de noi, dragilor, și oferă un loc în superjocul de vineri. Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașinile importate special identificate pentru ca plăcerea voastră în urma condusului să fie maximă. Voyage, dacă totuși am vorbit de călătorii în continuare.

0: secunde clipul meu. Da, e din Milano, de pe stadionul San Siro. Încarc imediat. Iulia vine și ea cu o fotografie din Italia. În ce oraș ai fost în Italia? Hai să enumerăm așa. Văd că plânge, adică ce s-a întâmplat? Te-a emoționat piesa?
1: M-am sensibilizat.
0: Nu, serios, adică sau...
1: Serios, serios.
0: De la piesă?
1: Da, da.
0: Ei, mă nebunești. Zic, te trage eu curentul, fereastra e deschisă, aparatul de
1: aer condiționat. Давай, городок, который я посетила в Италии. Так, это, ну, Венеция. Это был первый город, который я поехала именно в Италию. Это была некая такая мечта увидеть Венецию, точнее, мечта моей мамы. И мы, значит, организовали ей как-то раз подарок на 8 марта. И полетели туда все вместе. Соответственно, на Венеции мы не остановились. Мы поехали обязательно в Верону. Этот город мне очень понравился. Это прошло уже лет 8, наверное, как мы там были именно вот с мамой. Но и в Вероне, да. Но тем более, что... Хоть и прошло так много лет, я до сих пор чувствую запах этого города. Это так странно, но это правда так. С большим удовольствием, правда так. С большим удовольствием хочу вернуться в Верону еще раз. И Рим. Рим и Милан.

0: Но именно этот город мне очень запал в душу, мне очень понравилось там. Мы были там и в музее Ромео и Джульетта, мы поднялись на самый верх, там, где у них амфитеатр. Мы посмотрели на прекрасную реку, которая пересекает этот город. Покушали вкусной итальянской пиццы и пасты. И вообще впечатления от этого города у меня остались самые-самые теплые. А ты, Виктор, давай.
1: Его на Telegram prieteni fotografiile și mesajele voastre la ultimele postări pe care le creăm noi. Scrieți-ne orașele unde ați fost voi în Italia. E o țară minunată, foarte mult îmi place și limba italiană e atât de faină, sună atât de melodios. Boris zice, piesele sunt forță, avem clipuri, video, fotografii, Doamne ce frumusețe! Ferrara și Veneția, scrie Victor.

0: Капперы.
1: На Рекорде.
2: Moving to the Sun прозвучало в нашем эфире. Все для того, чтобы вызвать солнце, словно шаманы колдуемы в нашем эфире на волне 107.9 в Кишиневе. Но пока, знаете, безуспешно. Ну, будем надеяться на то, что все же солнце ненадолго покинуло нас, потому что пока у нас дождливая погодка, которой, похоже, нужно привыкать, друзья, потому что на ближайшую неделю другой погоды нам синоптики не обещают. Ну, а в нашем телеграм-канале посыпались ваши фотографии из ваших отпусков, когда вы были в гостях у наших, ну, не соседей, но ощущаются они как соседи, согласитесь. Италия очень близка нам по духу, в том числе и языковой барьер у нас тоже, хоть он и есть, но очень схожий итальянский язык с румынским языком, поэтому очень многие понимают хоть немножко, о чем говорят итальянцы, и, соответственно, даже по гостеприимству, мне кажется, тоже в этом есть сходство, да, вот мы молдаване и итальянцы, и те гостеприимные,

0: nu aș putea citi în varianta corectă. Pizza dei campione Lido di Ostia Roma.
1: Nu e pizza.
0: Apropo de pizza.
1: Da.
0: S-a vorbit frumos totul ok, totul bine în ordine. Mă, dar pizza din Moldova e mai bună. Nu, serios să-ți spun.
1: Это каждый молдаван знает, молдавская пицца вкуснее. Ну, а итальянцы, в свою очередь, говорят, что их итальянская пицца вкуснее всего. Тем не менее, я пробовала вкусную пиццу и в Италии. Я просто любитель маргариты, а пицца маргарита, она, знаешь, ее нужно готовить на тонком корже. Так вот, такой тонкий корж можно найти как раз-таки в Италии или еще в одном месте у нас в Кишиневе. По крайней мере, из всех, которых я пробовала, в Кишиневе есть одни ребята, которые повторяют в точности итальянскую пиццу.
0: Шьему открыл до локации.
1: Начинается битва. Хорошо, что у нас время заканчивается, иначе мы бы сейчас точно подрались в эфире. Во вторник все-таки поругались бы, но благо у нас осталась одна минута нашего эфирного времени, и как бы мы не хотели бы задержаться вместе с вами еще подольше, поговорить про Италию, послушать итальянскую музыку, поздравить всех молдавских итальянцев, да, потому что таких очень много, мы же знаем, среди всех наших родственников, знакомых, очень многие проживают в Италии, мы им передаем большой-большой привет, поздравляем их с сегодняшним праздником и желаем им, чтобы они поскорее приехали домой, я знаю, что очень многие возвращаются домой в августе, в отпуск.
0: Да, да, дака ревеница каса, ждать. Ну, ворби с джену глото, фриго, кумва, да.
1: Апо, газуасо.
0: Да, да. Eu iată acum intru pe circulare, intru pe sensul giratoriu. Hai să facem un cerc, să facem un giro fără, adică
1: exact,
0: gata,
1: exact.
0: Să nu...
1: Vorbim frumos românește, da?
0: Da?
1: Așa, pentru că suntem acasă. Dar în Italia vorbim italiană, dacă plecăm într-o vacanță, dacă o cunoaștem. Dar ce să zic... Eu zic că a fost o emisie foarte frumoasă. Mâine repetăm încă o dată de la 7 până la 11. Preferații voștri, Victor și Iulia, vor fi aici în studioul Radio Record, ca să facem gălăgie deja într-o zi de miercuri.
0: Dar până atunci, voi caperii vă strigă
1: ciao! Dance Lieta! Nu recorde! Lieta!

0: Реклама.
1: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Атехно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Атехно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
2: Кару МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на Кару.МД. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Кару МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

Василия. А, все, вот поменялось уже. Обожаю ваше радио слушать. Спасибо, Абрама, огромное. Hello from Turkmenistan. Hello, Виктор, hello. Все, да, дамы и прайщи, сарбаторчичи, Андреан Гобан, Голбан. Е

0: Реклама.
1: Приобретите свою кухню с Римобил. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобил предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобил. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: С 11 по 14 июня Numina Expo Mobile дает шанс выиграть кухню по индивидуальному дизайн-проекту или одну из трех готовых кухонь. Да-да, выиграть целую кухню. Mold Expo с 11 по 14 июня. Изучайте, выбирайте, выигрывайте. Подробности на expo.numina.md.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertaland, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să rezistă.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
3: DJ Android.
2: Record.

0: территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
0: Диджей Кара.